0: Dark Fantasies.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Когда скоромняка
0: мой
2: отдыхал от
0: секс
2: с Геральтом из
0: он фистинг
2: эту
0: ass
2: сразился белый
0: ком swallow
2: semen чёрта и эльфа
0: фистинг
3: anal
0: for an ass
2: когорты
4: сзади подползли, хоть это стыд и срам.
0: Stick an ass.
4: Мне людню.
5: Fat cock.
4: По зубам целился тут. Мне рогом прямо в
0: ass.
4: И тут
0: Master.
4: Крикнул, вот твой
0: Coming.
4: Час.
6: Не так все было. Где же твою хваленую?
0: 300 bucks. Bucks.
7: Историю не пишут.
4: Ведьмаку заплатите
0: 300 бакс. 300 бакс.
4: Ведьмаку заплатите
0: Stick finger in.

0: заплатил. Кирилл прикрепил пластилин. Тысячи мелких частей.
1: Performance art.
0: И мы нашли немного костей. Ящик спустили пустым. Он по доске за достойным.
1: Fisting.
0: Молодым. Не увидит он теперь беленький. Какой смерт, молот? Закрыт вопрос, но позже где-то в районе Апеннин. Похоже...
2: Skin.

0: Anal.
1: Dungeon Master.
2: Больно я возвращался
1: с... Gay Party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не...
1: Любит.
2: Что если...
1: Систинг.
2: Попробовать, ведь...
1: Систинг.
2: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
1: Stick your finger in. Anal.
2: Который...
1: Loop it up.
2: Зачем тебе...
1: Gay Sex.
2: Если каждый день ты можешь...
1: Do Systinging for $300.

0: У тебя все окей, все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры.
2: Баночь, веб-сайт.

0: finger.
1: По столу как
0: dead coming.
1: По стану. Сука, я медведь балу. Ты даже мне не
2: помню,
1: а я тебе не помню. Ну вот настало время, чтобы показать свой
0: дик.
1: Чтоб забрать свою голду, я достал свою балду. По

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Fat cock.
3: The semen. The semen.
0: The semen. The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не. Показываю,
4: Suction.
1: И он как у ворот. Сажу на себя.

0: next door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-геройски, как будто каждый день туда-сюда ходил.
2: Full master.
1: В перчатке.

0: Я знаю, что в моем так много
1: Diggs.
0: Точно так же, как и в вашем
2: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтобы казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах
1: Chains.
0: Скрипят, мы выдумаем, что
1: Living
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты,

0: знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Day.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.
0: Скрип.

0: ass we can.
1: Кто мечтает быть
2: Dungeon Master,
1: очень смелый видно тот, потому что только
2: Dungeon Master
0: самолет
1: смелых уважает высота, потому что в самолете
2: so
1: от винта. Yeah!

0: танцев.
1: Performance art.
0: Возможно, небольшие
2: осадки.
3: Что это такое?
2: Ёлки-палки, это что это такое-то происходит?
0: Ну, бедный, объясните нам.
4: Чёрт!

0: Блядь,
1: эй, ты все любовь?
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь,
1: я накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь,
1: это все любовь.
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь,
1: на рояле это лето наше.
2: Soft.

0: что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваривай. Обязательно
1: спи. The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть
3: дикий
0: который кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забрал,
0: чтобы никто не знал, чтобы был на перебор.
3: Right.
0: Кричат с тех пор.

0: своего места.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть все. Какие проблемы, она наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: خبر The semen Поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась. Свертят на
1: данжен
0: назад. Сами будем мы решать, где сак, где киль.
1: Anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: I'm

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fucking gay.
3: Fucking gay.
4: Fisting.
5: Suck dick. Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться и захотеть, и захотеть.

0: опытный пират будет
1: спанкинг.
0: Ним не рад,
2: потому что
3: сок
2: пират,
0: потому что
3: сок пират,
4: потому что
3: сок пират,
4: потому что
3: сок
4: пират.

0: Existing.
1: Хорош пасаянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: Suction.
3: Spanking.
1: Не рад.
3: Spanking.
1: Не рад.
0: Fisting.
4: Основа успеха – стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
6: секс.
5: Необходим. Даже опытный пират будет
3: Spanking.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
7: Потому что пират.
5: Потому что пират.
8: Потому что пират.
9: Потому что пират.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sounds.

0: Слэй.
1: Ты че такая дерзкая?
2: Когда я был потенциалом, они все боялись. И я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что фобы. Я не пожал им дик, потому что
3: фингер
2: в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны? Чувствует мой дик, он начинает после фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей парк, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в дик едет. Видишь мою попку в
3: стык,
2: я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает после фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей парк, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в дом едет. Видишь мою попку в
3: стык,
2: я реальный
3: мастер.
2: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что
4: не, им семена
2: на обед.

убежала. Совсем дно. А отвечали мне ништяк. Убежала со всех ног, а волк кричали мне ништяк.

0: Покажи мне.
1: Finger in my ass.
0: Ты отпишись от всех. Я дарил тебе.
1: Oh my cum.
0: Научил тебя.
1: Любить.
0: Должна.
1: Swallow my cum.

0: ass. It's a fucking deal.
1: Сама не знаю почему.
0: My ass. It's a fucking deal.
1: И понимаю, что самая не
0: там

0: come. Fucking come.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанки. Тут узнаешь из бой других, кто
0: секс,
1: кто сладкий, кто на что
0: свалом.
1: Кто на ветер кидает, я наблюдаю, побиваю. На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний кусок. Кто спасается?
0: Bondage.
1: Меня скуки струничком. Кто-то пялится,
0: кнули
1: в гражданочке.
0: Fingers.
1: За забор, кому
0: Spanky.
1: Сносит крышу,
0: Boy.
1: Кто норовит воспитать.
0: Anal.
1: И сняли
0: с Dick. Anal.
1: Не дышит, летели.
0: Attack.
1: Будни военные.

0: хочу Данген. Стреляться за вас сполна с кем-то. Ночами гитарой под пиво красиво. Да, было увидеть бы
1: Семен.
0: Вы спросите, как там? Отвечу им. Лучше учиться.

0: Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как? Дик.
0: Стал на...

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Будет только одно знамя развиваться. Знамя
3: фистинг.
2: Знамя
3: спанкинг.
2: Знамя
3: сакшер.
2: И это знамя, на нем будет написано
3: гачи-мучи
2: общество.

0: Между яхтовых сражений началось день после
1: боя.
0: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю.
1: Все
0: владычество.
1: Мастер.
0: Кто владеет.
1: Кей, веб-сайт.
0: Настоящий. Грохот пушек, свист картечи. Значит,
2: welcome to the club, buddy.
0: Звон металла, пули сабли, так идет.
1: Boy next door.
0: Повстречались. Среди демонского ада. Наш пиратский корабль.
1: Систем. Эйдо.
0: Наш пиратский корабль.
1: Fisting anal.
0: Boy next door.
1: Boy next door.
0: Defisting. Incoming. А я российский новый.
1: Dungeon master. Defisting.
0: Incoming. А я российский новый.
1: Dungeon master.

0: Радио.
1: Твой прощальный
2: путь
1: на последней парте. Наш волшебный
2: путь,
1: ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
2: Yeah.
1: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

0: медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.
1: Suck some dick.
2: Suck some dick.
3: Dungeon.

0: Я взяла и...
1: Back up,
0: do it. На ремне висит маленький мой.
1: Do it, do it, do it.
2: Sissing.
0: Буду.
2: Anal.
0: Буду. Ну а...
2: Master.
0: После

0: soul master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Да поздала, делаю.
1: Sex.
2: Да.
4: The semen.
2: Тебя подслила, делаю.
1: Sex.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
1: Sex.

0: ходят портовые
1: дни.
0: Они ж с ума сведут.
2: Из
0: щелочках ноги на юбчонках. И на
1: дикце.

Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер. Дунгер.

0: я уеду в Приговорёнка.
1: Где качается на дюнах Шереметьевский
2: Петербург.
1: И у вас корейский
2: Данжи.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: Boy next door.

0: гей-веб-сайт.
1: В моем телефоне меня найдут, когда придут
0: Boy Next Door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: zvrši. Oh shit, oh shit, oh shit.
1: Swallow semen.
0: Пускай еще поспит. Откройте дверь. Подайте ручку.
1: Master.
0: Корабль на
1: майк. Так.
0: Сегодняшний программ. Ау, выкопивай.
1: Boy next door.

0: artist.
1: Suck dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят. Мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Дик.
2: И
1: anal finger stick.
2: Окей,
1: вебсайт.
2: Пойдет.

0: стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: Русский Дик. Владимирский
1: Bad cock. Semen arsonist.
0: Хотя я
1: This thing
0: Но не так обычно

0: Дикий Дик. Владимирский
1: Bad cock. Semen arsonist.
0: Хотя я
2: Жизнь разменена.
0: Но мне обычно губит.

0: Fisting ass.
1: Тебя рукой прощаюсь.
2: Билли Харрингтон.
1: Как будто с легендой. Прольются все слова, как хам.

0: чи тикани, я би хецав вместе с ним. Просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my ass.

0: Asia.
1: I'm ready for more.
2: И пускай капает, капает с именем. Иду мокрый кросок к тебе, где бы я не был. Для остальных я...
3: I'm an artist. I'm a performance.

0: Touch me there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
0: Website.
3: Чудесный.
0: Fisting.
3: Полезный.
1: Подъюжный.
0: Suction.
1: Вырос я.
0: Dungeon Master.
1: Вот кто я.
4: Ну-ка, встаньте в ряд.

0: тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино.
1: Website.
0: Как на тебя забить? Ты проникла мое.
1: Anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.
0: My

up. Rожусь под Wii, да и фокус. Подлый. Ебусь под Wii, сосусь под Wii. Если нет, значит нет. Семен. Все мои братки скейтборд. Об этом в курсе.

0: Сегодня с самого утра напеваю песенку про
1: Long Latex Glove. My glove amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая, Dungeon. Сворачу никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long Latex Glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy,
0: наперекос, не впадай в
1: dark fantasy
0: и не spanking, в самом
1: horny
0: случае,
1: dick,
0: держи трубой, и тогда
1: do anal sex,
0: все само собой,
1: никогда
0: не теряй.

0: Да чего же радостно. Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long play text club. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете.
1: Fisting.
2: I don't like you. Nothing personal,
1: boy.
2: But I must go
1: coming.

0: ciebie tam fucking slaves. Я вновь закрыл
1: anal.
0: Я закрылся от
1: master.
0: Так что
1: coming.
0: Или ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass так fucking deep.
0: И этот не даст
1: dick.
0: Не сможет
1: coming. Fisting anal.
0: Я падаю без
1: come.
0: И мне не нужен
1: dick.
0: Мне не нужен
1: master.
0: Трепали мокрые
1: bondage.
0: Положим, и я знал, что меня ждет. Ведь нас с тобой как никого не
1: anal.
0: Так что можешь
1: coming.
0: Иначе, ну что,
1: swallow.
0: Не надо слов.
1: Boy next door
0: нет.
1: Dick
0: я леп...
1: come.

0: Master.
1: Semen.
0: And Bano.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты...
0: Bad cock.
2: Я не...
0: Master.
2: Бабу колымой.
0: Систы.

0: Слышь?
1: Я прошу вас, коль...
0: Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
2: As we can.

0: Ass.
1: Latex Glove.
2: Я уже узнаю эту боль. Когда
1: Fisting Anal, my
3: boy.
4: Тихо.

0: сочно, мне ее. Ты anal. Захотелось срочно, завожу разговор. Узнаю про... Какой в наполнитель использован. Ты мне отвечаешь.
1: Это...

0: Horny. Оболочки твердеют твои.
1: Real man.
0: Сосочки, мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоёный ком. Индекс невероятно высок.
1: Real man.

Применяют пачки лаве, меняют черный пейнол. Везде сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас половину. Billy Harrington, Papa Dungeon.

fantasies. Я растворялась в них. Fisting. Саму себя. Больше не слышу. Get your ass down from here now, boy. И отключила. Gay website. Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы. Oh shit. Они срывали мои. Oh, stick finger in my ass. Пожалеть не могу. Так хотела сама. Boy next door. Ничего не говори, ведь он унес the semen. Собой. Он чужой, он чужой. Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Van.
1: Я тебе вообще кто?
0: Assisting.
1: Агент или...
0: Мистер Эквард.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу
0: улыбнуть.
1: Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой. Устает чинить
0: Dungeon Master.
1: Власть в раз
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде же перекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не
0: наш
1: Dungeon. Не спасет и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Next door, sex.

говорите форт. Берегите Тупяка. Террор, церковь, казино, картели, дома, темно, где всей этой системе жили с денег за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

Boy next door. Dungeon. Легион, все переплетено. Бой next door. Стрелец или близнецов тут. Нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит еле.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ass. Игрушка. Твоих руках.
1: Finger.
3: Не спутать.
1: Sad cock.
3: Никак было лучше. В моих мечтах.
1: Swallow.
3: Скучно.

0: в пользе вне ориентации. По сути, граммар нации сапиус. Туал твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись локальный.
2: Or dungeon.
0: Знай,
2: было
0: тупо.
2: Anal.
0: Ому Турман нету. Сексапиль ничем.
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Я вернулся. 100. Спустя как образцовый. Но все равно.

0: La radio.
1: Gay website. Oh, I'm fucking coming. Deep dark fantasies.
2: Делай покупки на
1: website.
2: Еще раз повторю, покупки на
1: website.
2: У нас бесплатная
1: The semen.
2: Товары для
1: Boss.
2: Для кухни.

0: Сам видно.
1: Ты правда без сомнений, светишься так же ярко. Билли Харрингтон. Люблю тебя.

0: они за... Они на... А мы не... И разбираемся, где...
1: Как? А где... That turns me on.
0: А тут как тут цветные бандажи. И мы с
1: мастер
0: отплясали. Выбивали как на крылечке. Холодной поливая из ведра. Я не жалел, что
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента. Лежим
1: в стремном
0: как две египетские пинка. Глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруханских когда мы поправимся от я застряпаю письмо. Ну ладно, я с пеленок, извините, но мусора

0: это харя. Как
1: на бейбосайде
0: хотел забрать, и я стреляю. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Master
0: очень важен честный
2: секс.

0: fucking coming.
1: Ass weekend.
0: Anal. Coming.
2: Fisting.
0: Anal.
3: Fucking D.
0: Fucking D.
3: Fucking D.
4: Что?
3: Ow!
4: Если голова болит.
2: Fisting.
0: Anal.
3: Fucking D.
0: Fucking D.
3: Fucking D.
4: Что? Роскомздрав не запретил.

0: кушет.
1: Маленький. Я взяла его в кредит.
2: Плюс именно.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Amazing.
1: Буду.
4: Banking.
1: Буду.
5: Yeah.
1: Master.

0: Разухабилось разное. Нет, а полно.
1: Hello, brothers.
0: Да глумится горбатый.
2: Stick your finger in my
0: butt.
2: Gay website.

0: Бесплатно.
1: Будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: I'm fucking coming.

0: На днях решила разгрестись в данжен на хате. Выкинуть весь
1: кал.
0: И тут вот тебя натя. Выкинь мне старый черный кожаный куртке. Нахожу бок полный чуйки. Я этот бой в последний раз попал в 94-м на
1: Party.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на куте. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем
1: секс.

0: совсем гладко. Лето прошло.
1: Данген
0: бой. Отец с чуйкой забылся, как и другие.
1: Бандич.
0: От бойца осталось. И я скажу лишь одно, шли бы нахуй все эти хуцы шмейзы.
2: Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти

0: Сломки и звуки,
1: Гачи.
0: Крики, проклятия.
1: Фили,
0: ну еще, и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как
2: Сапи.
0: Тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а кулец на память оставлю.
1: Жирбо.
0: Последнее, откинусь в кресле и счастливую
3: Симен
0: представлю.

0: радио.
1: Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – площа Перемоги.
2: Концевы.
3: Шановный.
4: О, мастер.
3: Поважанный.
5: Дроны. Факин слэйс.
3: Минский городский совет.
5: Басенности.
3: Минский городский выканаучик. Сердечно веншуюсь вас со святым велик.
4: Факин каминг.
3: Жадаюсь вам.
4: Фистинг is 300 бакс.
3: И святочных.
5: Фак ю!
6: Спанкинг. Как он был от нас далек, как
4: my ass. Too fat cock. Finger.
6: Обгорелые
4: фуи-уи.
6: Этот секс. Приближали к...

0: dick so fucking deep.
1: Як тобі тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ти опять стоїш в кругі.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: up next door.
1: Сегодня
2: Ganging up.
1: Весь красивый
2: Бляха Six hot mode.
1: Девчонки увидав его
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают
2: Sometimes
0: You anal D
1: Родителей обняв Сестру расцеловав
3: Silly Harrington
1: Пору встретиться
0: It's bondage
1: В шкаф

0: Ах, Данжин.
1: Холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись.
2: As we can.

0: The semen
1: предупреждает.
2: Dark home.
3: Boy next door turns me on. Do gay performance art.
2: Dark home.
3: Anal sex.
4: Немало утекло с тех пор.
0: The semen in my ass.
5: Нам слаще аромат роз.
0: The semen.
5: Перегар.
0: The semen.
3: Dark.
2: Upload
3: your finger.
1: Предупреждает.
0: The semen.
3: Come.
1: Предупреждает.
5: Предупреждает.
2: Dark home.
3: Boy next door turns me on. Do gay performance art.
6: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что предупредил.
7: Извини меня за грустный...
3: Anal sex. Your finger.
7: С нынешнего дня...
1: Объявим...
3: In my ass.
0: The semen...
1: Это...
3: Come.
7: Предупреждает...
2: Dark home.
3: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
3: Do gay performance art.

быть гей-бой, то только что сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня.

0: Это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протяну, все мои делают.

0: anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Без слез на. Опять давлю.
3: Так.
1: На.
4: Ass.
5: Мелькают семена.
6: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
6: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
0: Так.

0: Мне стреляет хамшат.
1: Но эти петли делают только сильнее. И я слушаю, как всякий со мной.
0: My love.
1: Я гачи. Секс. До конца. Это мой бой.

0: до последнего права, мой бой. Даже если плохо, мой бой, пока не гаснет, бьется.
1: Здравствуйте. Это МСП. На этот раз я написал вам по любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали! Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты? Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты?

0: dicks.
1: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только
0: some dick.
1: Или большие
2: пивы.
1: Ну короче, помните, что я очень крут.
0: Если
1: позвони, и я тебе
3: I'd be right happy to.

0: Coming in my ass.
1: Знаю, сломала я голову.
0: Ass.
1: Сложные задачи, слишком много.
0: Coming in my ass.

Я лучше за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: fantasy semester.
1: Для нас не coming.
2: Можешь продолжить
0: this thing.
2: Легче не
0: swallow.
2: Никому. Так что
0: coming.
2: Ко мне пока я ловлю.
0: Да ладно, swallow.
2: И пускай капает, капает
3: семена.
2: Иду мокрый.
0: Bondage.
2: Тебе, где бы я не был.
0: Boy next door.
2: Я знаю.

0: там fucking slaves.
1: Я вновь закрыл
2: anal,
1: и закрылся от
2: master.
1: Так что
2: coming
1: ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
2: ass так fucking deep.
1: И этот недостаток
2: dick
1: не сможет
2: coming fisting anal.
1: Я падаю без
2: come
1: и мне не нужен
2: dick.
1: Мне не нужен
2: master.
1: Клёпали мокрые
2: bondage
1: положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
2: anal.
1: Так что можешь
2: coming
1: иначе, ну,
2: swallow
1: не надо слов.
2: Boy next door
1: нас нет
2: dick
1: я леп...

0: она
1: парень тоже.
2: Fucking cunt.
1: Развелись козлы, как мухоморы.
2: This thing ain't
1: off. С раннего утра портит
2: ass.
1: До самого отбоя. Безбелесный весь
3: семен.
2: Fucking slay.
1: Поезд тронул.
2: Real man.
1: Махнул.
2: Suck dick.

0: Знай моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick. Мои муки сотрясают
1: Gay sex. Моя боль зажжёт. My cock. Всё, что я когда-то Swallow. Lube. Моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick. Ты везде, чтоб уничтожить это. Gay sex. Моя боль зажжёт. My cock. Всё, что я когда-то Swallow. Lube. Знай моё пламя. Так как?

0: Boy next door. Boy.
1: Boy. Next door.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Next door.
0: Next door.
2: Yep.
0: Suck
2: that
0: dick.
2: Солнце в небе.
0: Coming. My ass.
2: Надо мной летает.
0: Dungeon Master.
2: Он такой, okay. Как и я. И хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
2: Мне другого не нужно. Такой, какой есть.
0: Hey.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Bullmaster.
0: Дунул.
2: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: кто-то на но мы в ответку за шутку из налива закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah, do anal.
0: Да повеселее. А так сидим, глядим
2: next door.

0: С него поймали
1: 100 баксов.
0: Опять прогнали
2: 6 hot loads. Fisting anal.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим
1: next door.

0: Shit, I'm sorry.
1: So long.
0: Shit, I'm sorry.
1: So long.
2: Это выдуманные актеры.

0: хочу как...
1: Ой, а!
0: Большие банки.
1: Так.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: Got you.
0: Мишка.

0: do anal.
1: Молочком въебал с утра. Поднял на
0: finger.
1: Пару тонн похавал.
0: Семена.
1: Творожком, да я ебал ваш.
0: Finger.
1: Плюс
0: Fondles.
1: Вот это
0: Game.
1: Я нахуярюсь и буду.
0: Loop it up.
1: Я
0: Dungeon Master.
1: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
1: Ща пару дней поожимаюсь и будут
0: Slay.
1: Охуевать.

Живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским, нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Dungeon.
1: Давай поговорим.
2: It's a fucking comic.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
3: Сак.
1: Черные делишки.
4: Fucking slaves.
1: Мелкие воришки. Чувствовать
5: Bad cock.
1: Продано, братишки. Что сейчас?
5: Boy.
1: Где мой?

0: Он с вами шел на
1: anal sex.
0: И от осечки он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
1: Рэмбо.
0: Он
2: Макшав.
0: А у
2: Макшав.
0: Он мрачный нрав.
2: Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную

0: Здорово. Слышь? МС Gay. Здесь. Сейчас буду читать свой...
1: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
2: Suck
0: мой
2: dick.
0: Тип, да.
2: Do anal.
0: Вас. Давайте. Раз. Раз.
3: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Как же фингер, ты хитер. Ты полмастер. Приговор брошен.
3: Лейтекс
2: игрокам. Главным
3: данжен
2: врагам.

0: Мой друг, ваши
1: finger,
0: господа,
1: ass,
0: мы радуют всегда.
1: Stick your latex fucking glove.
0: Вновь удастся.
1: Man.

0: Не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах.
1: Yes.
0: А пожелай ты

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато.

0: чтоб словить мешок.
1: Shit.
0: Купи билет. А свои пустые оставь на
1: next door.
0: Не надо ничего.
1: That turns me on.

0: my cum.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
1: Нам нужно
3: the semen.
1: Нам не нужно
0: anal.
1: Мы с тобой
0: full master.
1: До конца.
4: Really? Really?
0: Fuck.
4: Really?
0: Coming.

0: next door.
1: Midland Calling.
2: У всех дела всегда иду. Ночили раненые.
0: Семен.
2: Не будили звездные дожди.
3: What the hell are you two doing?
2: И превратились в виражи.
1: Form of Tardis.

0: dick. Come.
1: Плод мелкими каплями прогонит
0: мать.
1: И среди всех своих остались лишь
0: 300 бакс.
1: Намятый
0: next door,
1: стеленный покрывалами. Вокруг все.

0: wanna ya.
1: Bondage.
2: Fucking
1: latex glove.
0: Эй, скейтер, летний
1: дух,
0: порванная
1: бандаж,
2: fucking latex glove.
0: Эй, скейтер,
1: летний
0: дух, укради навечно в свой заброшенный скейтпарк. Не скажем, что мы в ней слушаем. На нас так странно смотрят. Радужные
1: семена.

0: Dungeon Master.
1: Не спалят.
2: Ass.
1: Куда несет нас, не знаю.
3: Bad cock.
4: Sex. Latex
1: pants.
4: Boy next door.
1: Time.

0: everything.
1: Страшно любят, хотя
0: Process.
1: Уже плачем, швыряем на пол в клубе и проклиная удачу. Вместе они любят, когда я
0: Fisting.
1: Моим печальник.
0: Got you.

0: Эту ночь
1: swallow my cup.
0: Горько
2: семя на
0: краплю сугроб. Дай мне
1: stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
3: Full dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики тащили до
3: dungeon.
0: На щите братики тащили как будто на бите. От прена сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную
2: gay website.
0: Братики тащили до
3: dungeon.
0: На щите братики тащили как будто на бите. Скажите, мам,
3: master,
0: как,
3: this thing,
0: но

еще шот. Еще один шот за тех, кого вдруг не стало. Вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут заранее. Ведь мы тут заранее.

0: Assisting.
1: Ass.
2: Неуклюжий.
0: Dungeon Master.
2: По лужам.
0: My comp.
2: По
0: dungeon.
2: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny.
2: Такой. Ах, я
0: do a no.
2: На
0: gay party.
2: На виду, к сожалению,
0: день do a no.
2: Только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день.

0: мотоклубе дешевые
1: фестинг халета
0: с непродуманными
2: подборами,
0: где немножечко
1: стык
0: со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
3: спанкинг
1: amazing gay bondage
0: со

0: ясно, насколько ты
1: horny. My ass.
0: Вытри рукавом. Пусть старые
1: Наска.
0: Вечно рвут
1: anal.
0: Мы сможем
1: stick finger in. Boy next door.
2: Do it.
1: Swallow.
2: Do it.
1: Do anal. Deep.
0: Мы
1: so horny.
0: Наска. Сверились. Мы как будто не
1: fisting. Ass.
0: Друга мы как будто
1: oh! In dungeon.
0: Встретились.
1: Ah!
0: Искусственных
1: ass.
0: Нам хватает, но

0: Anal. Deep. So horny.
1: Master.
2: Fisting.
3: Ass.
1: Oh!
0: In dungeon.
4: Мы так любим дешевые
1: твисты
4: со смешными
1: глазами
4: нашими.
0: Да, you ain't
4: мы припоганно
0: fucking coming.

0: Нахто.
1: Я как и ты
0: по цепи. Нахто.
1: Рубал хозяйский
0: на семена.
2: Нахто.

0: suck dick.
1: Каждый понедельник я
0: suck dick.
1: Но каждую пятницу я
0: this be
1: я master самого среднего звена. У меня есть
0: dungeon.
1: У меня есть
0: what?
1: Я работаю в компании связи
0: finger stick.
1: И каждый понедельник я
0: suck dick.
1: И каждый вторник я
0: suck dick.
1: И каждую среду я
0: suck dick.
1: И каждый

0: do it. Stop shut up, dick.
1: Я не знаю, что будет с моей
0: next door.
1: Я не знаю, что будет с
0: event of the floor.
1: Я не знаю.

0: Бой шумит негромко.
1: Next door.
0: Шелестит в ответ. Идет не спеша.
1: Dungeon master. Go.
2: Stick finger and suck some dick.
0: No.
1: This thing is $300.

0: ласкают чужих.
1: Finger fisting my ass.
0: Тот ты один.
1: Performance artist. Stick finger in ass.
0: Сам себе чужие.
1: Finger my ass.
0: Ласкают чужих.
1: Finger fisting my ass.

0: Иди нахуй.
1: И команды пошел нахуй с Дмитрием Лицом. Сосите.
2: Я Леша, брат. Я не поддерживаю.